0: Саша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Шо трек латоба, бай!

Meisje, naar ik ons een vuurvrikke. Ik ben dat daar, dan kost het niet meer. Kwaar wij met ons die portokallen. Stel een volk, kan onze dorp. Кто-то лос фит, чики-чики. Че съм на секс плека. Ще да се реконоска, май реально ма дика теория. Но ам номерат. Къс съм ди парка, къс ти гала лото. Да я спонямен си не меш комбо. И една щилка е ще шамара. И една щилка е ще шамара. Същика, но я но портпика. Това е вудри птати. И бирата, но коста никъ.